Вольфганг Амадеус Моцарт. Симфония Гамартасна Чорс. Ля мажор. Катаруме Виеннаи филармоникного гахумба. Дирижер Джеймс Ливайн.